to me. Это Али Фарбан и Рене Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точь по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Больше когда по-большому ждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Дерло и Френч Монтана назначаются ответственными за дэнс-холл Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти-попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта музроскошь впереди на Европе+. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У. Здесь на Европе Плюс Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Билли Айлиш, Birds of Feather, также Эван Холлоу впереди. Будь рядом.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве малооблачно и плюс 8 градусов. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Синоптики обещают до плюс 21 градуса при умеренном юго-западном ветре. Вечером будет плюс 18, также без осадков.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, разрешаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс, Флавини

Чуть раньше с нами Домена Дэвидс, красивейшая история Next Summer. Начала ли суперхит от Эвелон Рокстон Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Встречай Имани, Мистера Пробза и многих-многих других. Ничего не пропусти.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Тиесто и Брэнни Грейс, Beautiful Places. Ну, чем лучше становится погода, тем больше хочется выходить из дома, тем больше всяких Beautiful Places, прекрасных мест хочется посещать. Да, в столице погода наладилась, надеюсь, в твоем городе тоже. Больше хитов и больше музыки ждет на старе Бибер, Рекси и Фейфлес. Хаус вещицы New Religion на подходе. Прежде вдарим немного психоделик дэнса. Встречай Дуа Липа с историей Illusion, а вот еще раньше не пропусти картик.

0: сейчас New Music. Это то, что объединяет всех нас. И слушателей, и ведущих, и даже сотрудников других отделов здесь на Европе Плюс. В подтверждение этого мы сколотили супергруппу Gimme. И в рамках диска Day устроили лайв перформанс в шоу Rush. Исполняли крутейшие диск-хиты, между прочим. Как все это прошло 30 апреля, можете посмотреть уже в записи на сайте europaplus.ru или в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. У нас далее больше кадров и больше музыки. Teddy Swims с шикарнейшей новинкой Mr. Know It All, One Republic Connection, же комрад Be Mine впереди на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве малооблачно и плюс 9 градусов. Днем ожидается также малооблачная погода без осадков. Синоптики обещают до плюс 21 градуса при умеренном юго-западном ветре. Вечером будет плюс 18, также без осадков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать суперхиты. Естественно, Европе плюс мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть». Чуть раньше шла The Second Voice с новинкой «Let Me Be». А еще не пропусти брак с FTN с суперхитом «Paid to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Энрике Иглесиас, банда «Кренберис» и многие другие. Продвигаемся вперед.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

смотрим в периодическую таблицу химических элементов перед ртутью. Что? Золото и платина? Да, что это как не намек для всех нас, для мужчин, как не довести отношения до сложных последствий. Ваня Дмитриенко, ртуть, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Бруно Марс, I Just Might, Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу из первой пятерки мирового Шазама. Здесь отметится Хьюжель и Сольто с хитом Jamaican Bum Bum. Это Европа Плюс. Оставайся поблизости.

Евроденс от Кьюфери Сольта, Джамейкан, бам-бам. Прямо сейчас классная вещица, но пора двигаться дальше, чтобы успеть послушать еще больше хитов и еще больше музыки. Артур Чонгук, Standing Next to You, Offenbach, Miles Away, все это на подходе. И обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и, кстати, чтобы проще было работать короткую неделю между праздничными выходными, мы устроим для тебя майское «У» здесь на Европе+. С 4 по 8 мая, с 7 до 10 по Москве, лови Тимура Бодрова, слушай классные треки, получай подарки и заряжайся на весь день. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

Пусть Зейна с суперхитом «Die for me». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание попадет Lost Frequencies, Swedish House Mafia и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Дениса Романова.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 6 часов утра.

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

Его работа Baby Doll, поп-рок суперстар, хип-хоп суперстар, актер в конце концов. Вот такой талантливый парень. У нас больше хитов и больше музыки впереди. В этот уикенд, утром этого уикенда здесь на Европе Плюс. Только суперзвезды настоящие. Будет Кайли Минок, Lights Camera, Action, ее дэнс-поп-хит. Будет команда Gym Class Heroes, там тоже тебе и про хип-хоп, и про поп-рок звучание все будет. Будет Эбон и Холлоу, буду я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня, классного продолжения уикенда вместе с Европой Плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

это Боб Синклер и Кайза. Их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. Нас его сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europaplus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток. Называется «Пари». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Portugal The Man. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive into the Ocean». Скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.

впереди на Европе Плюс. Нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут, дождитесь.

Кей-поп суперзвезды команды BTS, их история Swim на Европе Плюс, как всегда, на стиле. Это 100%. За это их и любят. Наверное, миллиарды даже уже. Даже уже не сотни миллионов. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Кстати, хорошего, конечно, в очередной раз всем желаю хорошего уикенда, классного продолжения этих длинных праздничных выходных. У нас еще одни будут, как вы знаете, да? Но между ними, конечно, мы тебя не могли оставить без шоу, без подарков, без классного контента. Естественно, несмотря на то, что у нас бригада отдыхает. Вообще все шоу отдыхают на майских. У нас есть, конечно же, для вас всех майское У. С 4 по 8 мая утром. Так что слушайте, выигрывайте классные подарки и, конечно, музыку слушайте. Музыка имеется и у нас. Здесь сейчас будет Эйола с треком Хомай буквально через пару минут.

0: величайший Тиесто. Легендарный электронный, да и не только музыкант. Его работа Beautiful Places прямо сейчас на Европлюс, кстати, на прекрасной позиции находится. На отличном месте в нашем чарте Еврохит Топ 40, 21 строчка. Это хороший результат. Если тебе Тиесто нравится, я думаю, что у него велика поддержка, велика группа любителей, скажем так. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение, поддержите легенду. Он это заслуживает, 100%. Еще у нас впереди больше хитов, больше музыки. Те, кого тоже любят миллионы, 100%. Это Зиверт и Айсгергер. Их работа «Банк», я выговорил это имя. А еще Алекс Уоррен и Фива Дрим. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас в Москве плюс 12, днем плюс 20 градусов будет. Ясно и без осадков, вот это, да? Юго-западный ветер 4-5 метров в секунду.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Это Али Барбен, электронный суперстар из Германии. Его работа «Бар и так» на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди, ребята, больше хитов и больше музыки. Будем вместе слушать классную тему, романтическую историю от Лимара. «If This Ain't Justice», такая легендарная. Будет также и одна из самых заметных артисток последних 2-3 лет в поп-индустрии. Это Чапл Рон, ее работа «Good Luck Baby». И вообще можно слушать нас, Европу Плюс, абсолютно везде.

0: Кендрик Ламар и This Ain't Justice. Так называется его работа в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Эдди Суимса, будет команда Hersey Purple Disco Machine, будет брак с XTN с треком Pay to Exist. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королёв. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. По стране начнут колесить передвижные аптеки, но приобрести в них можно будет не все. На российских прилавках будет меньше продуктов ГМО, а в Норвегии нашли клад викингов. Подробности далее. Передвижные аптеки не будут торговать сильно действующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Такую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптечных точек. Власти ЭтуАПСЕ сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. При необходимости им помогут жители. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в Туапсе нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. Напомню, в муниципалитете ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Армузский пролив может остановить и оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным France24, один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Ну а ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте, в связи с чем сложно предпринимать меры по предотвращению его дефицита. Ввоз в Россию яблок, груш, персиков и слив с ГМО будет запрещен уже с 1 июня. Партии фруктов будут проходить проверку в аккредитованных лабораториях. Для экзотики допустимое содержание ГМО возможно до 1%. О генетически модифицированных продуктах мир узнал в 1994 году. В американских лабораториях придумали встраивать в растения ДНК других организмов для улучшения их свойств. Тогда появились помидоры, которые могли долго сохранять красивый вид. С тех пор список овощей и фруктов с измененными генами только ширится. Ну, а в Норвегии обнаружен крупнейший в стране клад эпохи викингов, содержащий почти 3000 серебряных монет и фрагментов драгметалла. Находка сделана в поле и датируется серединой 11 века. По оценке археологов, большинство монет иностранного происхождения, среди них английские пенни, монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Археологи предполагают, что клад мог быть личным или семейным накоплением, спрятанным в период экономической нестабильности. И о валюте на это воскресенье и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это потрясающий Тедди Свимс. Мистер Now It All, мистер Всезнайка, так называется его работа. Сразу слышно, мне кажется, сразу слышно, когда артист вкладывает душу в свое творчество. Есть еще много таких у нас здесь, на Европе Плюс. Мы только лучших для тебя, конечно, убираем. Будет танцевальная классика, которая уже лет 20 существует активно и успешно очень даже. Это Серж Диванте «Аддикты», так называется его работа. Будет Оффенбах, парни, которые экспериментируют со стилями. В этот раз на танцевальную тематику наэкспериментировали. «Miles Away», так называется их работа. Будет и «Гороскоп» совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Все скоро, лови.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Просто представьте, что существуют и другие миры.
2: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
1: Например, волшебный.
3: О, вы будете в восторге.
1: 6 мая. Коровская 17 авиапарк. Эндрю Гарфилд и Ребекка Фергюсон в семейном фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 6 лет.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет уже этим летом эксклюзивное шоу «Комаро» в Москве. Легенда Европопа возвращается в Россию с новым альбомом «Плаж Долориан». Это свежее звучание, электронные биты, смелые эксперименты. Артист открывает новую главу в своей музыкальной истории, которой поделится с российскими фанатами уже совсем скоро. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности comaroshow.ru. 12+.
2: Реклама.

гороскоп на Европе Плюс на сегодня, 3 мая. Сегодня воскресенье, 3 мая, Овны. Сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив особых усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется, все будет в порядке, не переживайте. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это мега важно, мега важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Может быть, просто кто-то токсичен. Это я добавил последний. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданные встречи, которым вы будете очень даже рады. И рыбы во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Краймбрери на Европе плюс ее Дэнс Пуп Хит. Давай не ждать. Уже на 33 место в нашем Еврохите забралась. Хороший результат. Если тебе Мари по душе, если она тебе нравится, то обязательно поддержи ее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы уже на следующей неделе твоя любимица была выше и выше и выше. Есть еще пара топовых артистов. Мы их услышим совсем скоро. Будет величайшая Чарли XCX и одна из визитных ее карточек. Трек под названием Boom Clap. Послушаем. Будет поп-рок суперстар Сомбор с работой 12 to 12. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас в Москве плюс 13, днем в столице до 20 выше 0, ясный без осадков, юго-западный ветер 4-5 метров в секунду.

0: стильно, и их совместная тема Soul R&B и хип-хоп история Rain Dance прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Разнообразие музыкальное будет, классика танцевальная от Sunrider. Басня, Fable, так она называется. Послушаем эту историю. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам. Конечно же, будет и понедельник. Звучит страшновато, да? Но, тем не менее, у нас в понедельник, потом еще вторник, среда, четверг и пятница, между праздниками мы для тебя приготовили особое событие. Это, конечно, наше майское У.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: В отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда.
1: Хиты самых разных.

0: Это Sun Rider. Мощная тема, мощная. Фейбл в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот кого послушаем. Будет Бибер Экса, будет Селена Гомес, Зейн, Пост Малоун. Все музыкальное разнообразие. Все здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Россиян хотят обеспечить гарантированные 13-й зарплаты. И турецких школьников будут обучать вежливости, а бразильская актриса призналась в любви к россиянам. Подробности далее. В Госдуме вновь заговорили о 13-й зарплате. На этот раз ее предложили выплачивать к 1 мая. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли соответствующий законопроект. Отмечается, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Как передают РИА Новости, выплата должна производиться ежегодно до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой. Ну и добавлю, сейчас выплата 13-й зарплаты в России не является обязательной в Трудовом кодексе, и она не закреплена. Однако она может быть прописана во внутренних документах организации. Государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Он отметил, они обязаны создавать профили в информационной системе. Сейчас в ней есть почти 5 миллионов записей. При этом, как добавил Амельчук, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако в министерстве считают, что вскоре они уйдут в прошлое. Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия бессмертного полка и церемонии возложения. Например, в прошлом году таких акций было около 200. В турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости среди сверстников. Так власти хотят бороться с детским буллингом. Парламент республики подключился к борьбе с растущей проблемой травли среди детей. Запущенная в 25 школах Стамбула программа о доброжелательности планируется к распространению по всей стране. Параллельно планируется организовать доступный механизм, который позволит школьникам анонимно сообщать о проблемах, причем как в электронном формате, так и лично. Бразильская актриса Даниэла Эскобар, известная в нашей стране по роли Маизы в сериале «Клон», записала обращение с благодарностями российским поклонникам. Кинозвезда, которая сейчас проживает в США, рассказала о встрече с нашей соотечественницей в лифте. Собеседница сообщила, что в России не перестают транслировать «Клон». Эскобар была удивлена тем, что 250-серийная телесага идет уже около 25 лет. Актриса рассказала, что поклонники из России проявляют очень большую любовь. Они смотрят сериалы без остановки. И о валюте. На это воскресенье и понедельник доллар 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты, а далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов. И всем доброго утра и хорошего дня.

0: Бэйби, Бэйби. Биби Рекса. Ну, конечно, и Бэйби тоже. Стильная, классная поп, дэнс-поп суперстар. New Religion, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки от дэнс-поп хитов. Так, погодите, сейчас я переговорю все. Воскресенье утро. Сейчас еще проснусь я, ребята. Шучу, конечно, на самом деле все уже готово, ребята. Во всем, конечно, расскажу. Будет Tokyo Hotel, наши с вами любимцы, поп-рок суперстары, их работа California Nights. Обязательно послушаем скоро. Будет гороскоп, естественно, так что дождись. Все впереди здесь на Европе Плюс в этот уикенд.
1: Реклама. Самый масштабный симфонический проект страны «Оркестр Империал» празднует пятилетие шоу «Киномикс Синема Мэтли» и дарит скидку 20% на все шоу «Киномикс» в программе «Лучшие саундтреки Голливуда». «Очень странные дела», «Величайший шоумен», «Армагеддон», «Стражи Галактики», «Убить Билла» и многое другое. Не пропустите 10 мая. Билеты на imperialorchestra.ru, категория 6+. ООО «Мэтли Санкт-Петербург», ОГРН 1227-8060-575.
2: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13 233 50 263.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 3 мая, воскресенье. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив никаких усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все как-то образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать. Сегодня это очень важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время разобраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете безумно рады. И рыба во всем. Что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: поп-рок суперстар, хип-хоп немножко тоже суперстар. Поклонники кино его знают, конечно же, и актер тоже, в том числе. И мы, конечно же, любим все новое. Естественно, это, ну, новинка, можно сказать, да, новое. Что-то новое, что-то свеженькое, мы такое любим. И такое собираем для тебя в одном из наших музыкальных потоков. Европа+.ру, туда заходи, или в мобильное приложение, можешь там открыть. Поток New, так и называется. Так можно все послушать, все для тебя бесплатно и без ограничений. Еще будет Джоэл Кори, Рэй Дэвид Гетта, их работа Bad, уже проверенная танцевальная тема. Будет Эбон и Халлоу, все это впереди, буквально через пару минут. Дождись.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве плюс 14, днем в столице до 20 выше 0, будет ясно и без осадков. Юго-западный ветер 4-5 метров в секунду.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок-сказка, а по-другому как скажешь. Ртуть, так называется эта история, прямо сейчас на Европе+. Плюс. Между прочим, уже на 16-м месте в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Поддержите Ваню, заходите, голосуйте на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Пока что до конца часа слушаем пару классных треков, и имеются у нас еще. Есть «Too Late to Cry» от Вивиан Хара и Адриана Сины, есть «Cartoon» Кристин Ярви и Кити Флорентайн, «Under Break of Dawn», танцевальная хитовая история, все это впереди.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» Додо Пицца и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
8: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
9: В спортивной драме
10: «Бой со зверем». Уже в кино.
11: Категория 18+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: рядом с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-466-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Охара «Too Late to Cry» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет «Медуза», будет «Минелли», «Елка», «Джейсон Деруло». Кого только не будет. Все суперзвезды здесь, на Европе Плюс. Скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королёв. Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Госдума решила позаботиться о молодых мамах. Россияне могут пройти альтернативную службу, настраивая пианино, а по улице в Вашингтоне прошел бессмертный полк. Подробности далее. После родовую реабилитацию женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что это коснется тех россиян, которые работают официально. Как передают РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массированная атака украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло возгорание. К настоящему моменту все его последствия ликвидированы. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. В целом, по информации Минобороны, атака дронов ВСУ в ночь на 3 мая стала самой массированной с марта прошлого года. В регионах страны сбили более 330 дронов. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время рассмотрит предложенную Ираном мирную инициативу. Об этом он заявил в соцсетях. Ранее Исламская Республика передала через посредников план из 14 пунктов, предусматривающий полноценное прекращение конфликта. При этом Трамп усомнился, что Штаты согласятся с выставленными условиями. Ну а ранее американский лидер заявил Конгрессу, что считает иранский конфликт фактически завершенным. Список профессий для альтернативной службы пополнил на 363 позиции. Теперь в списке 1927 пунктов. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу сегодня. Так, согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, а также синоптик. В ведомстве уточнили, что большинство специальностей из перечня было и раньше, но в более общих формулировках, и теперь они разделены по конкретным направлениям. Акция «Бессмертный полк» второй год подряд состоялась в Вашингтоне. К шествию присоединились около 100 человек, включая как проживающих в США россиян, так и американцев. Участники с портретами ветеранов прошли до мемориала Второй мировой войны, сопровождая шествие военными песнями. Организаторы согласовали акцию после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа, и власти Вашингтона не мешают ее проведению. И добавлю, в России «Бессмертный полк» состоится 9 мая в разных форматах. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: Don't wanna go home tonight. Вообще классная тема. Абсолютный гимн, получается, чего? Уикенда. Все правильно. Потому что, да, хочется продолжения вечеринки. Это 100%. Но все-таки, между майскими праздниками нам придется поработать. Но мы здесь, на Европе Плюс, ребята, приготовили, конечно, для вас самое крутое. Это наше майское У. Завтра начнем в 7 утра по Москве. Естественно, подарки, естественно, крутой контент. Все будет, само собой. Даже несмотря на то, что бригаду отдыхает, у нас будет утреннее шоу, тоже крутое. Есть еще крутые артисты, есть Coldplay, их величайшая история Sky Full of Stars, есть Алекс Уоррен, его прекраснейшая новая работа Fever Dreams. Все это послушаем скоро.
1: Реклама. Европа Плюс представляет Джейсон Деруло. 14 июня. ЦСКА-Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон.

0: Парить еще долго. Билеты jasonderulo.ru. Дата 14 июня. ЦСКА-Арена. Возрастное ограничение 16+.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.

это мод. Его история намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас по какой-то причине. Эта причина мне неизвестна. Этот трек все еще не в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Хотя поддержка у мода велика. Сколько его любят, это, наверное, да, сразу не посчитай так. Если цифры сразу не приходят в голову, скажем так. Голосуй за него на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, где тебе больше нравится, где удобнее, там и поддержи. Ждем его в нашем фирменном чарте. Еще ждем Леони и Калума Скотт, их тему Stay. Будет диджей Кунгс с танцевальным хитом Galaxy. Все это впереди.

0: Это и Боб Синклер. Их тема «I can wait». Стильная танцевальная работа. Будет еще один электронный музыкант, тоже про танцы, это Тиесто и «Beautiful Places». А еще Linkin Park, поп-рок суперстары и их «What I've Done». Это 100% хит, 100%. Это и многое другое, конечно же, впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Уже в кино. Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: I am paid to exist.

0: легенда, прикоснулся к легенде, к легендарной работе Акин Войт. Немножко ее освежил, дал нам послушать вокал Кайзы, девушку, которую мы помним, лет 5, 7, 10 назад. Помните ее?
1: Было.
0: Была вот эта танцевальная тема легендарная. Я плохо пою, поэтому не напою вам, не скажу, но вы наверняка ее узнали. Как и, конечно же, знаете, величайшего Бруно Марса. Послушаем его скоро на Европе+. Плюс. Его историю «I Just Might». Классика уже фанки-поп звучания. Будет команда Coldplay с работой «We Pray». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Так и будем поступать. Вы будете слушать, я буду ставить. Все скоро здесь на Европе+. Плюс. Ловите.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Просто представьте, что существуют и другие миры.
3: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
2: Например, волшебный.
4: О, вы будете в восторге.
2: 6 мая. Коровская 17 авиапарк. Эндрю Гарфилд и Ребекка Фергюсон в семейном фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 6 лет.
5: Реклама.
2: Европа Плюс представляет. Легенда нулевых Камаро приедет в Россию. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорило миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Celui de l'Ange», «Let's Go», «Crazy» и песни с нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности camaroshow.ru. 12+.
6: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
7: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-50-263.
8: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
9: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
10: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
9: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
11: «Синема Медли 3», 10 мая. ЦСКА-арена. Мы дарим скидку 20% на шоу «Киномикс». Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 1227-8060-575.
5: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

это Тедди Свимс, Mr. Know It All, так называется его работа, новая тема, которая должна оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП-40, как и другие работы Тедди, оказывались там, оказывались на вершине, проголосуй за него на europaplus.ru, можно в нашем мобильном приложении, где хочешь, хочешь не голосуй, у нас все так вот, все как ты хочешь, хочешь слушать лучшую музыку без остановки, дальше вот она, пожалуйста, тебе будет Cheat Codes, будет Bloom, классная тема танцевальная, будет еще дуэт Оффенбах с работой Miles Away. На самом деле, конечно, надо проголосовать. Зря я так сказал, не хочешь, не голосуй. Надо голосуй, заходи. Мы тебя ждем на europaplus.ru.

0: Это кей-поп суперзвезды команды BTS, да и не только кей-поп. Там всему намешано, и просто хип-хоп звучание такое классическое, и поп, и дэнс, и всего есть. Есть все это, конечно же, в треках, которые мы услышим дальше здесь, на Европе Плюс. Будет PH Electro, легендарная тема Стинга Englishman in New York, послушаем. А также команда Articasti, модный поп, вот тебе прям в названии, направление музыкальное, которое послушаем. Все это впереди, все до конца часа здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН, 117-78-47-26-16-02, 6+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер», ОГРН, 106-776-190-68-05, Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года, 0+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: BH Electra, Englishman in New York.
1: Вот.
0: А Стинга мы будем игнорировать.
1: Почему я говорил, что это великая работа Стинга? Я говорил про это.
0: Когда говорил? Вчера.
1: Кому говорил?
0: Когда говорил?
1: Кто, где? Да нет, ну я рассказывал, что будем слушать, говорю, рассказывал про это.
0: Дальше здесь будет больше хитов и больше музыки. Стинга не будет, но будут другие классные ребята. С нами будет Флорайда, кстати говоря. Будет The Second Voice, а еще Робин Шульц, Дэвид Гетта и Зейн Дай Фо Ми.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже полдень.

0: себе, самими себями. Да, будьте сами собой, в первую очередь. Сначала маску на себя, потом уже, ну, это вы поняли. А главное, вместе The Second Voice, пора бы нам уже подучить эти движения, этот трендовый танец и поддаться ритму музыки Let Me Be от The Second Voice. Ну, кстати, музыку можно для своих танцев и раскрепощений выбрать и другую. Здесь на Европе Плюс много лучших хитов этой планеты. Дальше будем выбирать впереди Сара Коннор и Natural, Just One Last Dance. Будет также Benson Boone, Sorry, I'm Here For Someone Else. И через пару минут здесь мистер Эбен. Hello, меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Европа Плюс представляет Джейсон Деруло. 14 июня. ЦСКА Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Деруло возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Летвинс. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderulo.ru. Дата 14 июня. ЦСКА Арена. Возрастное ограничение 16+.
2: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Шашлык свиной Глобус. Всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе Глобус. Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
3: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект 18.

Плюс мы собрали с вами комбо. Здесь я, Макс Филин, здесь вы и здесь мы отдыхаем. Возможно, уже кто-то в пробках возвращается в город или, может быть, остается где-то на клумбе, на грядке. В эти минуты главное держаться вместе, ребята, в компании лучших хитов этой планеты. Окей, что дальше? Впереди у нас DJ Snake, You Know You Like It. Встретим также Френчи Монтана и Макса Би. Через пару минут здесь Sony Ferreira, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us.

0: Утренняя техника. Значит, первое, слушаем лучшие хиты этой планеты. Впереди здесь уже в этом часе будет No Doubt, Don't Speak. Иногда, правда, полезно помолчать. Чимин будет через пару минут. Ху. А еще техника номер два. Точно рабочая. Точно вам понравится. Это майская У от Тимура Бодрова. Уже завтра.
1: Они были на Северном полюсе. Вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: Отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
16: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
17: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
19: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
18: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Вы знаете, иногда, правда, real good просто помолчать. Иногда просто лучше no, da, no speak. И no da тоже иногда гораздо круче послушать, так, целыми альбомами зарядить на целый день. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России. В часе следующем. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

0: Марии Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать, сколько роскошных предложений от Марии прилетело к нам. Я считаю так, надо брать. Надо брать абсолютно все и сразу. Все хороши, все полезные. Что там еще? Давай не ждать, давай слушать музыку классную. Это уже мое предложение. Берем дальше к себе в компанию Earbooks Graceland. Скоро также встретимся с Сиу и Шона Пола. Cheap Drills будет впереди. И проект Медуза. Don't Wanna Go Home. И афишу тоже не забываем. Совсем скоро поймаем.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Просто представьте, что существуют и другие миры.
2: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
1: Например, волшебный.
3: О, вы будете в восторге.
1: 6 мая. Коровская 17 авиапарк. Эндрю Гарфилд и Ребекка Фергюсон в семейном фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 6 лет.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет уже этим летом эксклюзивное шоу «Комаро» в Москве. Легенда Европопа возвращается в Россию с новым альбомом «Place de l'Orient». Это свежее звучание, электронные биты, смелые эксперименты. Артист открывает новую главу в своей музыкальной истории, которой поделится с российскими фанатами уже совсем скоро. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности kamaroshow.ru. 12+.
4: Cinema Medley 3. 10 мая. ЦСКА-арена. Мы дарим скидку 20% на шоу «Киномикс». Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 1227. 8060.

0: домой. Об этом расскажет Дмитрий Королев.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте. Сегодня сама погода располагает совершить променад по любимому городу и обязательно заглянуть в столичные парки. Например, в Измайловском сегодня музыкальная и развлекательная программа. С 16 часов там запланирован концерт. В парке Сокольники с 15.30 проведут лекции и мастер-классы совместно с Московским планетарием. Тверской бульвар стал главной площадкой фестиваля «Московская весна». Там откроется большая гастрономическая зона с блюдами региональной кухни, открытой кухней и маркетом локальных производителей. Отдельное внимание уделят уличным играм и интерактивным форматам, в которых смогут участвовать гости всех возрастов. В парке Заряди открывается новый музей «Историал-коллекция», где представлено 50 восковых фигур. Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Скульптуры создавали эксперты по гриму, а для большей точности им помогали историки. Безусловно, вечер воскресенья можно провести и в театре. Например, в театре у Никитских ворот покажут музыкальную версию романа Александра Дюма «Три мушкетера». Постановка Марка Розовского сохраняет классический сюжет, но делает акцент на живом сценическом действии. Музыка звучит без фонограммы, а актеры одновременно поют, играют и участвуют в фехтовальных сценах. Знакомые мелодии Максима Дунаевского сопровождают историю дружбы, соперничества и придворных интриг. Начало в 19.00. Ждут гостей и кинотеатры. В широком прокате канадский фильм ужасов «Полутон». Примечательно, что за страх зрителя отвечает в большей степени не изображение, а звук. Главная героиня Иви заботится о своей тяжелобольной матери и ведет ночной подкаст о паранормальных явлениях, к которым относится со скепсисом. Однажды ей и ее другу Джастину на почту присылают 10 странных аудиозаписей, и постепенно фрагменты складываются в пугающее послание, напрямую связанное с самой героиней. Послушать и увидеть все сможете и вы. Одним словом, этот день обещает быть интересным и насыщенным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: Don't wanna go home. Проект «Медуза» только что на радиостанции номер один в России. Да, если не хотите идти домой, пожалуйста. Кстати, погода позволяет, погода шепчет, что не надо уходить домой. Надо наслаждаться, пока дают тепло, надо брать этот роскошный момент. И, конечно, гулять в компании лучших хитов этой планеты. Впереди классный парень с нами будет, Алекс Уоррен. Fever Dream, послушаем его работу. Также впереди Феликс Йен и Шаус, Walk With Me. А еще скоро здесь Бенни. Да, Бенни и каждая персона Super Lonely.
1: Прогноз погоды.
0: Погода, правда, хороша. Сегодня в столице в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается до 25 градусов тепла. Будет много солнца и никаких осадков.

0: New Religion, Vivi Rexha и Faithless только что на радиостанции номер один в России. Этой весной и правда для вас произойдет кое-что новенькое. Будет New Religion. Погружение в этот New Religion будет уже завтра с утра пораньше 7:00 по Москве. Майское с Тимуром Бодровым. Да, пока ребята в Эловике слегка отдыхают, копят силы. Да, будет майское случиться с вами. Включайте с 7 до 10 в любую минуту. Там будет все, что вы любите. Впереди на Европе Плюс пиццы и доуз. Ночи напролет до финала этого часа.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Можно мечтать и получить это. Если хотите больше хитов и больше музыки, все будет в новом чате здесь на Европе Плюс. Поймаем на старте. Ваня Дмитриенко, будет также Рэй Далтон, All We Got, а еще Coldplay и Callum Scott.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: Европе Плюс. Да, великолепный голос Калума Скотта очень красиво раскрывается в дуэтах с девушками Леони. А, кстати, с Леоной Льюис как роскошно звучит Калум Скотт. Да, спасибо ребятам за эту классную, приятную весеннюю тему Stay. Мы двинем дальше. Впереди здесь настоящие хитмейкеры. Уж они знают, что такое суперхит. Это The Black Eyed Peas, Always the Love. Да, философский вопрос, но как красиво оформлен. Ждем его с нетерпением. Еще впереди здесь Animal England, Get Busy. И через пару минут Offenbach. Miles Away. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Европа Плюс представляет Джейсон Дерула. 14 июня. ЦСКА Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Дерула возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Летвинс. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderula.ru. Дата 14 июня. ЦСКА Арена. Возрастное ограничение 16+.
2: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
4: Самый масштабный симфонический проект страны – оркестр «Империал» празднует пятилетие шоу «Киномикс Синема Мэтли» и дарит скидку 20% на все шоу «Киномикс». В программе лучшие саундтреки Голливуда, «Очень странные дела», «Величайший шоумен», «Армагеддон», «Стражи галактики», «Убить Билла» и многое другое. Не пропустите 10 мая. Билеты на imperialorchestra.ru, категория 6+. ООО «Мэтли Санкт-Петербург», ОГРН 1227-8060-575.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-00-263.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европе плюс елка. Проще. Ну, давайте так, вы сами решаете, проще вам сегодня быть или сложнее. Сегодня воскресенье, хотя, может быть, и проще. А может быть, проще надо стать завтра в понедельник и относиться проще к понедельнику. Короче, давайте договариваемся на том, что вы сами решаете, какими вам быть сегодня. Мы вас поддержим лучшими хитами этой планеты. Впереди классная тема поп-рока от Эллис Мёртон, No Roots. Будет также Тиесто и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. А еще классная тема от Дэйв и Тэмс, Rain Dance.

0: Выбирай суперхиты здесь на Европе Плюс. Story of my life от Кристиана Леонтью до финала этого часа. А еще скоро здесь Fastboy и Мод. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
2: Это волшебное дерево.
3: Фантастическое приключение за гранью воображения.
4: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
3: Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
6: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
5: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
2: Уже в кино. Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
0: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
6: Дальше. Только

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да, если чувствуете какой-то намек в вашу сторону и ваше сердце свободно, может и правда стоит попробовать, а? Дерзайте, весна, лето, время открыться миру и расцветать. Да, вместе с Европой Плюс, конечно. Дальше здесь будем отдыхать вместе с Tokyo Hotel, California Nights. Будет также Jonas Brothers, Sucker. И через пару минут здесь Sam Felt и OAX, My Heart Goes. Мы с вами тоже идем дальше. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто отдыхает вместе с нами, вместе с Европой Плюс, большой привет.
2: Европа Плюс представляет. Легенда нулевых Комаро приедет в Россию. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорило миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Celui de l'Ange», «Let's Go», «Crazy» и песни с нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности kamaroshow.ru. 12+.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе «Глобус».
3: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104 777 687 64 89. Щелково. Пролетарский проспект 18.

Don't stop me. The second voice на Европе Плюс. Let me be. Да, мы не останавливаемся. Мы продолжаем отдыхать. Что бы там сейчас ни происходило. Стоите ли вы в пробке? Или, может, вы и вовсе работали все эти майские? Неважно. Душой и телом мы должны вайбом отдыхать. С Европы Плюс это точно получится. Впереди будем ловить Эбена. Hello. Через пару минут еще впереди Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait и Ивла Рок, Not A Day. Меня зовут Макс Филин. Мы отдыхаем вместе. Вместе с хитами на Европе Плюс.

0: Еще Avalon Roxton и Where to Go. В эти 30 минут также Westlife, Salida, будет проект Медуза и Джеймс Картер, Bad Memories, и через пару минут здесь Лорин, One Inside.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
12: Успел.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Хижели Салта здесь на Европе Плюс. Да, я думаю, что мы успели с вами сделать хорошенько бам-бам за эти выходные. Ждем еще одну порцию больших выходных. Ну а пока будете делать бам уже завтра в понедельник в Майском У вместе с Тимуром Бодровым. Все, что вы любите, будет там. Будут хиты. Можно будет выиграть деньги. Это тоже приятно. Тоже всегда пригодится. Особенно перед новой чередой больших майских выходных. Так что да, делайте это. Включайте завтра в Майское У с 7 до 10 с нолями по Москве. Пока выловики отдыхают, Тимур Бодров возьмется за ваше утро. У нас же пока впереди здесь тоже приятная встреча. Будет Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще будет Рики Мартин. Да, кто откажется от Рики Мартина? Будет Рики Мартин. А еще Оффенбах и Джастин Джесса. Over You. Скоро.
1: Реклама. Европа Плюс представляет Джейсон Деруло. 14 июня. ЦСКА Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Деруло возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Litvins. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderulo.ru. Дата 14 июня. ЦСКА Арена. Возрастное ограничение 16+.
2: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13 233 50 363.

Body Talk. Что это мы делаем? Это мы танцуем дальше, отдыхаем здесь, на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Это Али Фарбин, Рэнни Миллер, Body Talk. Да, тело нам шепчет, Body подсказывает. Ребята, скоро лето. Скоро лето, надо бы сжигать калории. Все лишние. И с помощью танцев, конечно, один из самых проверенных способов. Так что да, закрываем рот и больше выполняем движений. Дальше здесь точно энергичный танец будет. Энергичный. У нас впереди Gorgon City, Imagination. Встретим также Алана Уокера, Broken Strings. И через пару минут здесь Клан Карусел, Ride.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, продвигаемся все дальше, берем с собой лучшие хиты, вы добавляете звука, договор подписан. В эти полчаса здесь на Европе Плюс классная тема Broken Heart. Чуть раньше с нами Медуза Don't

0: Сегодня уикенд здесь, на Европе Плюс. Через пару минут в нашу компанию добавится Serial и Dean Lewis, Follow Your Feet, а еще Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 17 часов.

0: произошло этой весной Broken Heart. Нужно просто нажать F5 внутри себя, обновиться, перезагрузку какую-то устроить. И мы тебе в этом точно поможем. Дальше здесь будем вместе с Tokyo Hotel отрываться под их How to Love уже через пару минут. Всем приготовиться. Еще впереди здесь The Parakeet Save Me, Leone, Callum Scott Stay и классный музыкант Bruno Mars. У него всегда есть для нас что-то особенное. Давайте оставим загадкой, да. И что именно будем слушать от Bruno Mars в этот раз? Пока загадка. После Tokyo Hotel сразу узнаем и услышим.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Просто представьте, что существуют и другие миры.
2: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
1: Например, волшебный.
3: О, вы будете в восторге.
1: 6 мая. Коровская 17 авиапарк. Эндрю Гарфилд и Ребекка Фергюсон в семейном фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Забери свой билет на europaplus.ru. Для лиц старше 6 лет.
4: Реклама.
1: Европа Плюс представляет Джейсон Деруло. 14 июня. ЦСКА Арена. Поп-артист мировых чартов Джейсон Деруло возвращается в Россию с суперхитами и ярким танцевальным шоу от дуэта Летвинс. Вас ждет грандиозный концерт, о котором будут говорить еще долго. Билеты jasonderulo.ru. Дата 14 июня. ЦСКА Арена. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
7: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
9: «Синема Медли 3. 10 мая. ЦСКА Арена. Мы дарим скидку 20% на шоу «Киномикс». Билеты на imperialorchestra.ru. Категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург». ОГРН 1227-8060-575.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

решение принимаем. Мы остаемся в этих майских праздниках. Ну, во всяком случае, в ближайшую неделю здесь, в будни, нам всем светит майское У. Пока Вэл и Вики будут немного отдыхать, за дело берется он, Тимур Бодров. И все, что вы любите. Классная музыка. Можно будет сыграть в некоторые приключения и забрать деньги, которые точно пригодятся перед второй частью майских праздников. Так что завтра с 7 до 10 с нолями по Москве в любую минуту включаемся в майское У. Тимур Бодров будет вас там ждать. Я бы даже так сформулировал. Не выключаемся до завтра. В ближайшие минуты здесь будет Билли Айлиш, а еще Fastboy, Topic и Offenbach уже через пару минут.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ну, кстати, давайте не будем столь категоричными. Самое желанное все-таки ждать будем. Вот завтра уже майское у, в 7 утра ждем. Ждем, конечно. Тимур Бодров готовит для нас много сюрпризов. Утро понедельника точно не будет скучным. Пока Вэл и Вики слегка отдыхают, Тимур Бодров поразвлекается с вами. Он это умеет. Так что welcome, добро пожаловать завтра и в любой будний день на следующей неделе в майское у на Европе Плюс. Пока же еще отдохнем, еще успеем. Впереди Рио, Шайно и Хали-Мали. Talk to you later.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
12: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
13: Категория 18+.
14: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
15: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Это волшебное дерево.
19: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
20: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: майские, часть первая уже почти на финале, почти the end, но, как говорит Рио, все-таки сияй, так что дальше будем ждать майские, часть вторую, и, конечно, сиять здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера.

0: проводишь с нами под лучшую мировую поп-музыку. Тиесто. Человек-легенда прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И Бриана Грейс, Beautiful Places. И это действительно прекрасное место, где ты всегда можешь найти только любимую музыку. Кстати говоря, это Фомин. Ну и я сегодня до полуночи буду поблизости и вместе с тобой слушать лучшие треки этой планеты. Надеюсь, что тебе все понравится. И, естественно, обещаю, что много полезной и важной информации тебе расскажу. Поэтому слова слушайся, тебе это обязательно пригодится. Ну а в ближайшее время пригодится послушать Дмитриенко и его ртуть. Прежде появится Эбон и суперхит Hollow.
1: Реклама. Европа Плюс представляет уже этим летом эксклюзивное шоу «Комаров в Москве». Легенда Европопа возвращается в Россию с новым альбомом «Place de l'Orient». Делится с российскими фанатами уже совсем скоро. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности komarovshow.ru. 12+. Самый масштабный симфонический проект страны «Оркестр Империал» празднует пятилетие шоу «Киномикс Cinema Medley» и дарит скидку 20% на все шоу Киномикс в программе «Лучшие саундтреки Голливуда». Очень странные дела.

0: величайший шоумен, Армагеддон, Стражи Галактики, Убить Билла и многое другое. Не пропустите 10 мая. Билеты на imperialorchestra.ru, категория 6+. ООО «Медли Санкт-Петербург», ОГРН 1227-8060-575.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.

0: Это Ваня Дмитриенко, его ртуть на Европе Плюс. В данное мгновение 18:34 в Москве. Отдыхаем хорошо, естественно. Майские праздники. Я думаю, что многие как-то попытались совместить первую череду со второй. И сейчас тоже отдыхают. И завтра о работе даже и думать не хотят. Правда ведь есть такое? Ну, в общем, я вас поздравляю. Но в любом случае, если ты завтра работаешь или, может быть, ты завтра отдыхаешь, неважно, Европа Плюс будет всегда с тобой. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю играем лучшие мировые хиты. Например, French Montana и Max B. Услышим I Went Back. Но прежде Камрад и супер классная история под названием Be Mine.
1: Прогноз погоды.
0: Итак, завтра у нас уже понедельник, 4 мая. Синоптики обещают, мама дорогая, лето. 25 градусов с плюсом днем, 18 ясно с утра и 20 к вечеру.

0: 20:49. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку отдыхающих. Это классно, это здорово. Ну и, кстати говоря, с 4 по 8 марта, по утрам тоже марта, мая, будем тоже отдыхать по утрам. Не забывай про майское У, денег можно заработать, классную музыку послушать. В общем, все это здесь в эфире обязательно случится.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГУГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
5: Успел.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Уже в кино. Я больше не дерусь.
11: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
10: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
12: Категория 18+.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Это Римон в финале этого часа на Европе Плюс и Supergirl. Действительно супер хит, супер трек, супер история, которую я лично очень люблю, очень мне нравится это волнительное звучание. Ну и дальше музыка будет другой, но такой же любимый. Поэтому оставайся с Европой Плюс, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19.00 в

Звоните прямо сейчас на Европе Плюс. Проще, но можно пороще. Можно, конечно, майские праздники. Можно отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие. Кто-то отправился на дачу, кто-то сегодня отправился гулять. Кто-то загорал сегодня даже, потому что в столице сегодня достаточно тепло. Прям вот хорошо-хорошо. Завтра будет еще лучше. 26 с плюсом. Мама дорогая, даже не верится в это. В общем, все это обещают нам синоптики. Я надеюсь, что в твоем городе тоже все попроще с погодой, все получше, посолнечнее. Ну и точно, 100% классно с музыкой. Отличная история от Madcon, Don't Worry, но прежде David Guetta и One Republic. I Don't Wanna Wait. Скоро.

трек, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это диско-дэй на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела, ребята играли, тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. Европа Плюс.ру.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Ну что, поехали вперед. На очереди Duke DuMont и его Ocean Drive. Раньше No One Discotheque... Нет, еще раз. No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки. Brax XTN и Paid to Exist. И вся эта разная музыка здесь, на Европе+.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса!
2: Маруся!
3: Салют!
4: Включи Европу Плюс!
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: 8 вечера в Москве.

Как же здорово на чиле, на расслабоне. Прямо сейчас все это происходит вместе с нами и вместе с человеком, который прямо сейчас все это исполняет. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто вместе со мной, вечер воскресенья коротает под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Ну и всех и каждого завтра Тимур Бодров будет ждать на Майское У. Можно выиграть деньги, можно какой-нибудь эксклюзивный подарок, можно послушать музыку, можно начать новый день с правильным настроением и с правильной ноги, и это все завтра для тебя с утра пораньше Тимур обязательно организует. Ну а я в ближайшие 15 постараюсь организовать только лучшую мировую поп-музыку, например, BTS, на концерт которых мы отправили своих слушателей, лайв-тур Европа Плюс, вы помните об этом. Ну и теперь ребята отправятся в Бангкок, чтобы посмотреть настоящее грандиозное кей-поп-шоу от BTS, Swim. Прежде появится Daft Punk и Eagle Eye Cherry с треком, который абсолютно всем знаком. Ну и подарит он настроение прекрасное, просто уверенно. Это Save Tonight, ну и Offenbach. Супер хитом. Miles Away.

этих ребят мы отправили своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур на Европе Плюс, это BTS и это суперхит Swim. Для всех, кто хотел бы попасть на этот концерт, есть еще такая возможность, ну, купить уже самостоятельно билеты и поехать в Бангкок, послушать, как эти ребята напоют вживую. Но! Есть еще варианты. Например, очень скоро у нас обязательно что-нибудь еще будет. Еще какая-нибудь поездка, еще какой-нибудь грандиозный концерт, еще какой-нибудь большой розыгрыш. И все это только для того, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было приятно. Мы, в общем, над этим обязательно поработаем. Поэтому следи за новостями на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Кстати говоря, из старых друзей. Dave и Temps. Rain Dance, но прежде Post Malone и Circles здесь на Европе Плюс.

0: суперхитовая история от Зейна «Die for me». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 30 минут. Оставайся с нами.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

21.18. Привет всем! Всем, кто слышит меня, это Фомин. Отличного настроения, классных майских выходных дней. Ну, еще есть время отдохнуть, правда ведь? И это только первая часть, так сказать, майского счастья. Дальше будет еще больше. Синоптики завтра в Москве обещают вообще 26 градусов. Но это какое-то чудо. Прям вот настоящее лето. Но стоит помнить о том, что бригада У, Rush ушли на весенние каникулы. С 1 по 11 мая их не будет, но с 4 по 8 мая обязательно будет майская У. Поэтому это для тебя, для того, кто встает с утра пораньше, ну и хочет сделать это красиво, легко и непринужденно. Поэтому завтра майская У не пропускай. Игры, подарки, деньги, все это будет специально для тебя.

Вернулся этот человек-легенда. Тиесто, Брена Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. И это действительно так. Это действительно не поспоришь с этим, потому что это прекрасное место. Это радиостанция номер один в России. И лучшая мировая поп-музыка. Например, на подходе румынские истории от Богдана Медведи. Услышим его в Broken Heart. Ну а также Эбон и суперхит Hollow.

0: хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, в ближайшие 30 на Европе плюс только лучшая мировая поп-музыка, среди которой Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Прежде Little Sims, Burn a Boy, Enya, Tini, We Pray. Ну а распечатаем новый час вместе с Эвелин Рокстоном и его Vertigo. Такая стильная история, и вся она будет специально для тебя. Оставайся. Целых 3 минуты удовольствия.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 10.

Кэти, как я тебе рад. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Новый трек нашего эфира, и это невероятно красивая история. Одна из лучших, которая появилась, мне кажется, этой весной. Но весной вообще было много классных треков, и я надеюсь, что лето нас будет продолжать радовать вот такой вот музыкальной наполненностью эфира. Ну а дальше, из... суперхитов. Это первое место нашего Еврохит ТОП 40. Fightless и Биберекса услышим New Religion, ну а также совершенно другая музыка, как по стилю, так и по направлению, так и по настроению. Алекс Уоррен и кое-что любимое.

На очереди Ваня, Дмитрий Енко и его ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятия. Denzel, You Spin Me Round. А также Кунгс, Galaxy. Отличная музыка здесь на Европе Плюс, это я обещаю, и вся она появится уже очень скоро. Будь с нами. If you don't like something, change it.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

Ну что, Дмитриенко, Ваня и его ртуть только что здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ваня, ну, вообще любит радовать нас суперхитами. И один из них вот только что для тех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону понедельника. Ну, в общем, тут немножко осталось. Доберемся, обещаю. Ну и, конечно же, понедельник рекомендую начинать вместе с нами, потому что у нас майское У. Ну а там классные игры, подарки эксклюзивные и, конечно же, деньги, которые ты можешь забрать еще до начала трудового дня. Поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность и начни новый день правильно, с правильной ноги.

Плюс для всех, кто еще пока не спит, и это тот самый человек, который, мне кажется, заслуживает особого внимания для того, чтобы его поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, надеюсь, ты проголосуешь за него. Надеюсь, что новая неделя у нас будет плодотворной, и ближе к пятнице мы с вами вновь будем выяснять, кто займет первую строчку в нашем хит-параде. Пока же у нас лидер объявился, да, 5 недель, и первое место уже с третьей позиции, сразу 2 шага вперед, и Bebe Rexha, Fightless New Religion, лидер нашего хит-парада. Ну и, в общем-то, есть время на то, чтобы это изменить или оставить все как есть. Но, естественно, к этому нужно приложить свою руку. Поэтому добро пожаловать в europaplus.ru.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Тувилу и Cool Girl уже скоро здесь на Европе плюс. В общем, в ближайшее время, ну, минут 30 точно никто тебя не потревожит, кроме Тувилу и суперхита Cool Girl. Раньше музыка будет другой. И, кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Люфхаус и Immortal. Софи Элис Бэкстер. Про нее тоже не стоит забывать в этом треке. Прекрасный вокал. Ну и Зейн. Зейн — человек, с чего голоса начинается практически каждая песня в группе One Direction. Зейн, Die For Me. Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Двигаем в понедельник.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклара Кайза, I Can't Wait, Pitbull, I Know You Want Me, также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

0: после 5 недель пребывания в хит-списке. Результат очень даже неплохой. И все это стало возможно благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Что ты скажешь? Продолжай поддерживать любимчиков, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай по пятницам с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Dominic Fike, Baby Doll, а также Алок Зиб и Порч Голдман. Dive Into The Ocean впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве малооблачно и плюс 13 градусов. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики обещают до плюс 25 градусов при умеренном юго-западном ветре. Вечером будет плюс 22, осадков также не будет.

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. С нами группа BTS с шикарной вещицей Swim. Прежде слове Медузу и трек Don't Wanna Go Home. Чуть раньше не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Пост Малона, Бейонсе и Шакиру и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Swim — это банда BTS. Прямо сейчас на Европе Плюс. Айдолы вернулись. Вернулись мощно, хитово. С новым студийником Ariranq. Прямо сейчас в своем мировом туре. Да, несколько шоу уже отыграли. Фанаты, конечно же, в полнейшем восторге. Желаем айдолам всевозможных успехов. Мы же двигаемся дальше. Больше топов и больше музыки впереди. И что самое главное, разножанровость нам точно гарантирует.

0: Хит Грейсленд. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Никуда не уходим.
1: Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Мы бы тоже, конечно, хотели, чтобы Вэл и Вики оставались с нами всегда. И вообще бы не отдыхали, никуда не уходили. И делали каждое наше утро запоминающимся. Но ребятам тоже надо отдыхать. Тоже нужно хотя бы иногда ходить в отпуск. Поэтому с 1 по 11 мая они будут отдыхать, вернуться 12-го. Но без классных подарков мы, конечно же, оставить тебя не могли. Поэтому с 4 по 8 мая в эфире будет майское с Тимуром Бодровым. А все остальное будет без изменений. Классные подарки и суперхиты, конечно же. С 7 до 10 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Али Фарбен и Ирна Миллер, Party Talk, Кендрик Ламар и Сиза Лютер, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве малооблачно и плюс 13 градусов. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики обещают до плюс 25 градусов при умеренном западном ветре. Вечером будет плюс 22, осадков также не предвидится.

0: Фа-фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все самые актуальные, самые модные, самые хитовые треки ждут тебя далее на Европе плюс. Будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с вещицей Beautiful Place.

0: А еще не пропусти брак с XTN, суперхитом Paid to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн и Тейлор Свифт, Аниме Джей и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Два часа ночи в Москве.

0: Рекрайм Рари, давай не ждать. Прямо сейчас стоит в динамиках. Ну, ждать вопрос к прослушиванию суперхитов тоже точно не нужно. Поэтому мы максимально быстро будем двигаться дальше, чтобы как можно быстрее встретить других топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Дэйв и Дэмс Рейн Дэнс, Тедди Свимс, Мистер Ноу Эт Олл, а также Фастбой, Дис Филин. Вот кто в нашей компании, да. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же самую секунду. Попробуй.
1: Прогноз погоды.
0: В Москве ясно и плюс 13 градусов. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики обещают до плюс 25 градусов при умеренном западном ветре. Вечером будет плюс 22, также без осадков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди поп-сингл Лары Кайзе с темой I Can't Wait. Прежде с нами The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше здесь отметится дуэт Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Эти ребята и многие другие, например, Ариана Гранде и Бенсон Бун в ближайшие 30 на Европе плюс полетели.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
1: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа.